0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: Столица 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Bizni tushungan ayollarni tushungandek bo'lib tiyilamiz.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангама усталары. Бір, оғайнымыз уйланды, уйланса, әлігі оғайнымыз Москвада оқиген қышлауда, Россияда. Оғайным айтсы ке, сан ічеда тұзығыра оқиген, бітті сансан. Шып, Москвадан бітті оғайным келе апты. Әлігі оғайнымға шып, өзбейді тойынып, түшінмеген нәрсесіне русчасы кеп, бір перевод қылып тұрсен, айтып тұрсен, сай, гәп бөлшім күмас, дедім, ічеде бітті шустырысы, сәл русчаны боладыға нормал өзімді башқасы ел. Әлі қышлауды тойы, әлі қарасам, вупшым русаген ол. Әліге қарап, привет дедім. Тұрыпты көмкө көзілі болан, сошыл ұзын. Мінде қарадым. Ені кіріп келді, той бошыланды, тойды түшіндіреймін. Кәті столла. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастарханы. Самса, памса, қазы карта. Вот. Бешбармак. Вот. Нарын. Вот. Шылпылдак. Все. Сам, а что такое вот это? Это бодом. Бодом? А что это бодом? Бодом это орешек. Орешек бодом. А это что такое? Мінде қарасам, писта тұрыпты. Это писта. Что за писта? Вот. Орешки есть, да? Братишка орешки. Ага, братишка. А это что, ёмах топ, я не готов вдруг. Это братишка, через братишка орех. Я не курю болды. Мне караса, бар поворака, хазана оборуб, паррейлаб, чирайл кыл туғырап турса. Это что, колбаса, деда? Это не колбаса. Это совсем другое. А что это? Это козы. А что за козы? Вот козы, знаешь, от чего бывает? Вот лошадь есть? От лошади бывает. И вот ты съешь... Потом не можешь уснуть. А что хломишься кин? Как не можешь уснуть? Это сырлик. Две пары будешь кушать, потом все, поднимает.
3: Что поднимает?
2: Все, настроение поднимает, давление поднимает. Все дахшат будет. Я кушаю, что я пас. Хопис, чтоб твой бошланд. Твой дат роллом. Хопис, кушай, это бошланд. Узайуртан, кельян. Азиз, мехманым, оғлыма оқшейді ей, авазин саны, тез қабырын берген, шықмастан жаным, оғлыма оқшейді ей, авазин саны, деса, он хорошо поет, как перевод на узбекском, деп қосып ойладым, вот, узбекском, так будет, вот, Узайырттан келген, азиз мехманым, о, издалека пришел один мой гость, твой голос похож на моего сына. Вот второй фаза, как она? Тез хабарым берген, чықмастан жаным, оғлыма оқшейді адам. Быстрее скажи, чтобы я не умер. Твой голос похож на моего сына. Алиға аузын ол оды. Оғлым барган ерге, сен хам барупсан. Оғлым көргеніні, сен хам күрупсан. Я оғлым саны ясан, оғлымны күрупсан. Оғлыма оқшейді, авазин саны. Вот знаешь, вот, где мой сын пошел, ты тоже там пошел. Че он видел, ты тоже видел. Он тебя видел или ты его видел? Твой голос похож на моего сына. И сам Халик, вот это какой. Слова у вас хорошие, песни.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.